Bergomi, Barresi, Ancelotti, Donadoni, Canigia, Buruciaga, Basualdo, Maradona, Rincontri di Neguarane, Strada Vejiguita, Buccia, Pacchia, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila Roya, Vasquez, Francescoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brolin. Van Tichelen, Van Brokelen, Van Schip, Wimkiff, Van Basten, McCoist, McClish, McStay, Malpass, McKinley, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco Dunga, Alemão, Ricardo, Vecareca, Vichre, Kuman, Julit, Alsamendi, Ufonseca. Хидятелина, Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Джусти, Уве Байн, Конехов, Каясов, Ескобар, Альварес, Оларти, Кочея, Салинас, Мичел, Бутрагеню, Зубизарета, Хесла, Ройте, Огентало, Фелер, Литбарски, Маканеки, Мила, Литовченко, Добровольский.